0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В Минске 4 часа.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кирс ФМ. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 21 градуса тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радиостанция «Компас FM».
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: «Компас FM». Всегда по

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко утвердил изменения водного кодекса на этой неделе, пишет Белта. Закон уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Так теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов, только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Тем временем поиск и покупку лекарств упростили белорусам, пишет .бай. Так предприятие Белфармации разработало новый инструмент. Организация презентовала бот в Telegram под названием «Белфармация», нижнее подчеркивание «бот» или «фармабот». Через него любой может найти нужные препараты, узнать статус онлайн-заказа или же просто найти ближайшую аптеку. Также сервис предоставит более подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях, бонусной программе и даже напомнит о приеме лекарств. А еще сбор по территориальной обороне с руководящим составом органов управления территориальной обороны прошел в Витебской области в минувшую среду, сообщили в Минобороны. Программа мероприятия включала занятия по организации засадных действий, защите от беспилотников и инженерному оборудованию районов размещения. Также участники заслушали доклады о военно-политической обстановке в Беларуси, основам, результатах строительства и развития территориальной обороны, ее перспективах на предстоящую пятилетку. Кроме того, для руководителей местных органов власти и должностных лиц, отвечающих за территориальную оборону, военных комиссаров провели практическое занятие с выставкой вооружений и техники, стрельбой из стрелкового оружия, демонстрацией возможностей беспилотников. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
2: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему некоторые комары могут кусать до поздней осени и как роботы помогают полиции в Китае. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Уличные фонари мешают комарам уйти в зимний сон. К такому выводу пришли американские ученые. Серия экспериментов показала, что каждую осень обычные комары ориентируются на укорочение светового дня и уходят в диапаузу. Но искусственный свет ломает этот механизм. Исследователи расставили контейнеры с личинками насекомых по дворам жилых домов. Одни под фонарями, другие в темноте. В сентябре комары, которые жили при постоянном свете, уходили в спячку в 4 раза реже – 60%. Особей оставались активными и засыпали ближе к середине октября, когда начинались первые ночные морозы. При этом свет был не особо ярким, всего 0,9 люкса. Это чуть сильнее, чем светят звезды. Те комары, на которых не светили лампы, отправлялись спать на месяц раньше. По словам ученых, так называемое световое загрязнение по эффекту оказалось сильнее температуры воздуха. Раньше считалось, что комары реагируют только на наступление холодов. Главная опасность для людей в том, что чем дольше активны комары, тем больше они кусают и заражают различными болезнями. Они успевают вывести одно дополнительное поколение до первых морозов. Этот факт влияет на общие показатели здоровья в отдельных, особенно тропических странах и увеличивает риск появления новых эпидемий.
0: Дело техники.
1: Пилотную систему городского контроля запустили в Шанхае. Главными элементами системы стали гуманоидные роботы и дроны. Беспилотники в реальном времени фиксируют нарушения на улицах, а потом подключается робот, который общается с людьми и выясняет, что произошло. Особенность кроется в коммуникации. Гуманоид не принимает решений и не выполняет функции полиции, а помогает объяснять законы и требования более нейтрально и последовательно. По задумке, это должно снизить конфликты и улучшить коммуникацию между уличными торговцами и инспекторами. Власти подчеркивают, что робот не является сотрудником правоохранительных органов. Это скорее инструмент для профилактики правонарушений. Решения остаются за людьми, а машину используют для выполнения рутинных объяснений, фото- и видеофиксации нарушений, а также сбора статистики. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цуй Дунь Юем во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В ходе встречи президент отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. А попытки изолировать страну от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством и производит всю линейку необходимой сельхозтехники. Также, по словам Александра Лукашенко, мы сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны и их граждане могли производить у себя сельхозпродукцию. Тем временем президент произвел кадровое назначение в вооруженных силах в минувший вторник, сообщили в Минобороны. Так, Павел Прасул назначен начальником связи вооруженных сил. Также Вадим Романев, который занимал до настоящего времени этот пост, назначен заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. А еще минимальный налог даже при нулевом доходе начнут платить самозанятые уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Его размер составит 45 рублей в месяц, а для тех, кто получает пенсию, 18 рублей. Отмечу, платить налог придется и в том числе, если деятельность не ведется. В таком случае в налоговой рекомендуют прекратить регистрацию. Сделать это можно через приложение НПД. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Многим путешественникам известная деревня Полоничка на Брещине. Она славится костелом Святого Юрия, руинами водяной мельницы и дворцово-парковым комплексом усадьба Радивилов.
1: Улицы наших городов.
2: Это некогда величественный дворец, украшенный несвойственными для Беларуси гербами, представляющих собой четырехгранную колонну, увенчанную бюстом, а также парком в английском и французском стилях, террасами и родовой усыпальницей. Усадьбу построили по желанию Матея Радивилла в 18 веке. Владелец известен как человек, имеющий высокий воинский чин – каштеляна. А еще он был драматургом и композитором. Благодаря этому хобби Полоничка и стала центром культуры и науки. Там собирались люди искусства из русской, польской, белорусской интеллигенции. Денис Панвизин, княгиня Екатерина Дашкова, Адам Нарушевич и другие творческие личности. В Полоничке построен костел Святого Юрия. Он является связующей нитью с родом Радивиллов. Его возвели в конце 19 столетия. Сочетание неоготического стиля с ярко выраженными элементами модерна в архитектуре придают внешнему облику величие и грацию, и даже некую сказочность. А еще там находится орган, который был изготовлен под заказ мастерами из Вильна в 1897 году. Особое место в храме занимает резной алтарь с семью иконами 18-19 веков с коринфскими колоннами, от красоты которого невозможно отвести взор. В деревне сохранились руины редкой постройки 19 века – водяной мельницы. К сожалению, сегодня от нее осталось только две полуразрушенные стены. Интерес вызывает сама кладка, а еще табличка с указанием даты ее возведения и, конечно же, история создания. Словом, небольшой Полоничке сегодня есть на что посмотреть. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
1: Улицы наших городов.
0: Реклама на Компас FM.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко утвердил изменения водного кодекса на этой неделе, пишет Белта. Закон уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию. Так теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов, только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Тем временем поиск и покупку лекарств упростили белорусам, пишет .бай. Так предприятие Белфармация разработало новый инструмент. Организация презентовала бот в Telegram под названием «Белфармация», _бот или «Фармабот». Через него любой может найти нужные препараты, узнать статус онлайн-заказа или же просто найти ближайшую аптеку. Также сервис предоставит более подробную информацию об оплате, доставке, скидках, акциях, бонусной программе и даже напомнит о приеме лекарств. А еще сбор по территориальной обороне с руководящим составом органов управления территориальной обороны прошел в Витебской области в минувшую среду, сообщили в Минобороны. Программа мероприятия включала занятия по организации засадных действий, защите от беспилотников и инженерному оборудованию районов размещения. Также участники заслушали доклады о военно-политической обстановке в Беларуси, основам, результатах строительства и развития территориальной обороны, ее перспективах на предстоящую пятилетку. Кроме того, для руководителей местных органов власти и должностных лиц, отвечающих за территориальную оборону, военных комиссаров провели практическое занятие с выставкой вооружений и техники, стрельбой из стрелкового оружия, демонстрацией возможностей беспилотников. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о неожиданном конкуренте Tesla и как BMW взяла в помощники искусственный интеллект. Это автоновости на Компас-ФМ. Компания, собирающая айфоны, теперь делает и автомобили. Тайваньский гигант Foxconn представил серийный электрокроссовер Foxtron Cavira. По размерам новинка очень близка к Tesla Model Y. Длина почти 4 метра 70 сантиметров. Все версии получили одну и ту же батарею емкостью почти 83 кВт-часа. Базовая версия с одним задним мотором на 249 лошадиных сил проезжает на одной зарядке до 578 км. А топовое исполнение с двумя моторами выдает уже 468 сил и разгоняется до сотни всего за 3,8 секунды. Внутри цифровая приборная панель и большой вертикальный экран мультимедиа на 15,6 дюйма. Также есть аудиосистема на 12 динамиков, подогрев и вентиляция передних сидений, обновление по воздуху и даже автоматизация салона. Сначала кроссовер появится на рынке Тайваня, а затем может отправиться и в другие страны. Если Foxconn действительно выйдет на мировой рынок, то Tesla и китайским производителям придется конкурировать с гигантом в производстве электроники.
1: Автоновости.
2: А теперь к немецким технологиям. Компания BMW начала активно использовать искусственный интеллект, причем в очень серьезных областях. Немцы заключили договор с фирмой Mistral AI, чтобы улучшить качество и точность краш-тестов. Теперь нейросеть будет анализировать данные испытаний и помогать инженерам точнее проектировать кузова и подбирать материалы. ИИ также серьезно ускорил разработку программного обеспечения для автомобилей. Задачи, на которые раньше уходил целый день, теперь решаются буквально за минуты. В самой BMW отмечают, что раньше для подобной работы требовался гораздо больше штат сотрудников, а сейчас благодаря нейросети удается добиться невероятной эффективности. Особенно это заметно в написании кода. Скорость разработки выросла в разы, а вместе с ней ускорился и весь процесс создания новых моделей. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет 3-я международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте. Техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цуй Дунь Юем во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В ходе встречи президент отметил, что Беларусь играет важнейшую роль в мире в обеспечении продовольствием. А попытки изолировать страну от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Беларусь обладает высокоразвитым сельским хозяйством и производит всю линейку необходимой сельхозтехники. Также, по словам Александра Лукашенко, мы сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны и их граждане могли производить у себя сельхозпродукцию. Тем временем президент произвел кадровое назначение в вооруженных силах в минувший вторник, сообщили в Минобороны. Так, Павел Прасул назначен начальником связи вооруженных сил. Также Вадим Романев, который занимал до настоящего времени этот пост, назначен заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил по боевому управлению. А еще минимальный налог даже при нулевом доходе начнут платить самозанятые уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Его размер составит 45 рублей в месяц, а для тех, кто получает пенсию, 18 рублей. Отмечу, платить налог придется и в том числе, если деятельность не ведется. В таком случае в налоговой рекомендуют прекратить регистрацию. Сделать это можно через приложение НПД. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему люди отказываются от поисковика Google, а еще про гаджет, который помогает держать осанку. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Пользователи в США начали массово отказываться от браузера Chrome и поисковика Google. Об этом сообщили разработчики другого браузера под названием DuckDuckGo. Количество установок их приложения всего за 6 дней подскочило почти на 70%. По словам главы компании, большой спрос появился и на другие сервисы. В частности, популярным снова становится браузер Opera. Причина исхода пользователей в последней презентации Google. 20 мая там показали новую версию поисковой системы, в которой нет традиционной страницы выдачи. Вместо нее окно, в котором все запросы принимает чат-бот с искусственным интеллектом. То есть человек не выбирает, на какой сайт зайти, а следует рекомендациям нейросетевого помощника. Google насильно внедряет технологию, и отказаться от нее нельзя. Именно это и отпугивает основную массу людей.
0: Дело техники.
1: Гаджет, который гасит экран, если человек сутулится за компьютером, разработали финские инженеры. Устройство представляет собой простой датчик движения. Он крепится к воротнику и отслеживает положение головы и спины пользователя. Если человек сутулится больше минуты, то получает предупреждение. Если не исправляется, экран гаснет и не включится, пока спина не станет ровной. Изобретение месяц тестировали на 165 добровольцах, которые по 6 часов в день работали за компьютером. У тех, кто пользовался гаджетом, значительно улучшилась осанка. Правда, многих это сильно раздражало, особенно если картинка внезапно пропадала во время важного видеозвонка или напряженной работы. Однако даже недовольные спустя месяц отметили улучшение самочувствия, меньшую усталость в конце дня и желание продолжить эксперимент. После анализа отзывов разработчики сообщили, что исправят мелкие ошибки и собираются получить разрешение в Минздраве Финляндии на массовое производство. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал поправки в Кодекс о земле в минувший вторник, пишет Белта. Так документ дает райисполкомам полномочия изымать и предоставлять земельные участки для строительства объектов в интересах региона или государства. Также облисполкомы для закрепления кадров на местах смогут предоставлять гражданам участки без аукциона. Кроме того, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые отказались от участков по уважительным причинам, смогут повторно их получать. Еще семьям, воспитывающим детей-инвалидов, землю будут выделять вне очереди. Тем временем обязательную видеофиксацию уроков вождения ведут в автошколах, пишет .бай. Таким образом, власти хотят уменьшить количество нареканий на качество обучения. Видеорегистраторы должны появиться в машинах инструкторов, которые обучают на категории Б и С. Добавлю, если у курсантов возникают претензии к процессу обучения в автошколе, можно подать жалобу. Обращаться нужно в орган, который выдал автошколе сертификат соответствия. Там могут назначить и провести внеплановую оценку организации и принять меры. А еще заседание Совета министров обороны государств членов ОДКБ прошло в Москве на этой неделе, сообщили в Минобороны. Главы военных ведомств организации обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами обороноспособности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. В своем выступлении Виктор Хренин отметил, что с момента прошлогоднего заседания обстановка в зоне ответственности организации не улучшилась. А в связи с ситуацией в Иране возникли новые риски безопасности в Центральной Азиатском регионе. Также он выразил обеспокоенность возможным гуманитарным кризисом и миграционными потоками, которые способны переместить экстремистские идеологии и террористические организации на территорию стран ОДКБ из-за приграничного конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Виктор Хренин призвал все государства организации активно участвовать в мероприятиях по оперативной и боевой подготовке. Он отметил важность сотрудничества с третьими странами, разделяющими принципы ОДКБ в обеспечении международной безопасности. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Кирс ФМ. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Бизнес FM. Всегда по пути.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Авторадио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 17 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 22 тепла, а вот в Минске до 18. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.